Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без пильплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей.

0: Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
3: Модели без ограничений по весу.
2: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить. В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Это Лида. Просыпайся, любимый город. На часах 7 часов 17 минут, и мы рады приветствовать всех, кто уже на ногах за рулем или допивает свой первый утренний кофе.
1: У микрофона Аня Белявцева.
0: И Павел Балейшис.
1: Пятница, замечательный день сегодня. Погода очень даже ничего, тепло. О погоде мы расскажем более подробно скоро. Ну а о праздниках, какие мы сегодня отмечаем, интересных событиях, также обязательно все доложим.
0: Абсолютно согласна. Прорвемся сквозь любые тучи. Ну что, впереди у нас классные треки, свежие новости и, конечно же, лучший гороскоп. Не переключайтесь.
2: Ты слушаешь.

Ты форсы, ты любишь меня, конечно. Ну что за вопросы?

0: Привет-привет! 7 часов 20 минут, это Лидер FM.
1: Начинаем рассказывать об интересных событиях и праздниках. 25 сентября, между прочим, уже на календаре у нас.
0: Например, вот сегодня интересный праздник. 25 сентября отмечают Всемирный день фармацевта. Дата приурочена к годовщине основания Международной фармацевтической федерации, основанной в 1912 году.
1: Праздник посвящен, конечно же, специалистам, которые занимаются разработкой, производством, исследованием и отпуском лекарственных препаратов, консультированием пациентов по их вопросам применения. Знаешь, я все время очень удивляюсь, насколько хватает терпения фармацевтов, когда к ним приходишь и спрашиваешь, что мне нужно,
0: да,
1: и тебе
0: да.
1: так всегда вежливо, всегда так дословно, все объясняют, приносят, анализируют. Ну, я просто поражен.
0: Это ладно, когда приходят люди, а вот когда пришел, была такая ситуация курьезная, мужчина пришел в обычную городскую аптеку, держа в руках живую белку.
1: Так, и белка запрос сделала?
0: Да, на белку, что был крайне взволнован и на полном серьезе умолял фармацевта сделать что-нибудь с белкой. Она упала с дерева, и помочь ей нужно было. Обмотал ее в эластичный бинт и вот просил помощи.
1: Ну и что, помог?
0: Почему в аптеку? Да, помогли, отправили в ветклинику. Ну, конечно, хватает.
1: Профессиональный праздник. Поздравляем всех сотрудников аптек, фармацевтических предприятий, лабораторий и так далее. Спасибо за ваш труд.

0: На календаре 25 сентября о событиях рассказываем интересных. Сегодня, в этот день, в 1945 году, ровно 81 год назад, в СССР совершен первый рекордный затяжной прыжок из стратосферы.
1: Ух ты!
0: Это очень высоко. Вот с окончанием Великой Отечественной войны парашютизм в СССР вновь приобретает характер массового спорта, нашел себя много в мирных применениях. Советские парашютисты возобновили борьбу за повышение высоты прыжка. И одним из таких отважных людей, который как раз-таки этим и занимался, был полковник ВВС Василий Григорьевич Романюк. Он совершил 3500 прыжков, большинство которых, кстати, были экспериментальными. И вот в этот день, в 1945-м, он совершил затяжной прыжок из стратосферы. Высота была 13108 метров.
1: Ничего себе.
0: В свободном падении он пробовал 167 секунд.
1: Но я знаю, что вот они же, парашютисты-испытатели, прыгали с новыми типами парашютов.
0: Да,
1: и
0: конечно.
1: Были разные сооружения, да, испытывали различные приборы, оборудование, поэтому в тот момент, 81 год назад, конечно, это было что-то чем-то вау.
0: Так что после этого он еще совершил еще одно достижение, уже высота была 13400 метров с немедленным раскрытием парашюта. Так что знаменательное событие сегодняшнего дня. Именно сегодня, 25 сентября, совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.
2: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
3: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары по 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.

Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника-машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50 22 29 50 24 32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
0: Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу проспект Победы, 10, бывшая 2-я школа.
1: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай».
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
8: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь к «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина, 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант», когда недвижимость в надежных руках.

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: 7:39, наш любимый гороскоп в студии. Павел, признавайтесь, вы сегодня свой уж гороскоп-то уже читали? Стоит вообще выходить из студии?
5: Стоит. Сегодня день будет хорошим, и мы это сейчас расскажем.
4: Ну и я подсмотрела. Вот что ждет всех остальных, слушаем прямо сейчас. Овны, не распыляйтесь на слишком много дел, выберите главное и доведите его до конца.
5: Тельцы, сегодня друзья предложат занятие, которое подарит много смеха, приятных воспоминаний.
4: Близнецы, ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную атмосферу.
5: Что касается раков, то вам пришло время поделиться творческими планами со всем миром.
4: Львы, вечер лучше провести без спешки, позволив себе отдохнуть от потока информации.
5: Девы, важно прислушаться к интуиции, она вас скажет верное решение.
4: Весы, поделитесь своими мечтами с теми, кто дорог, они и помогут, и обязательно оценят.
5: Скорпионы, забота о близких вернется к вам с искренней благодарностью.
4: Стрельцы, сегодня хороший день для наведения порядка в доме и собственных мыслях.
5: Козероги, разговор по душам поможет снять напряжение.
4: Водолеи, сегодня пора заняться своим здоровьем.
5: И рыбы, день принесет много приятных моментов.
4: Мы желаем всем прекрасной пятницы.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится у нас облачная погода.
1: Продолжительные осадки. Ветер юго-западный от 3 до 7
0: метров в секунду. И воздух сегодня прогреется до 13 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 7:50, время точное. Продолжаем говорить о праздниках сегодняшнего дня.
1: 25 сентября, сегодня Всемирный день мечты. Замечательный праздник, который отмечается с 2012 года. Для того, чтобы мы все ценили свои мечты, реализовывали их и, конечно, следовали им.
0: Ну, конечно, иметь мечту – это очень важно, но вот к этой дате приурачивают встречи, творческие мероприятия, проекты и разные-разные мероприятия. Ну, отмечать, Павел, праздник-то можно и самостоятельно.
1: Например, а можно и в компании.
0: А можно и в компании. Но если самостоятельно, вот можно написать на записочку давнюю мечту, составить план действий или вернуться к делу, которое долго откладывалось.
1: Сегодня еще день бутерброда. Отличный повод тоже приготовить что-нибудь утром вкусное, если вы еще на работу не выехали. То вот отдайте дань уважения, что ли.
0: Хорошо, тогда сегодня еще день просмотров сериала.
1: Да, сериалы-то смотрим, мы всегда что-нибудь едим.
0: Конечно.
1: Поэтому обязательно, да, день пекарни сегодня. Праздник предлагает заглянуть в ближайшую пекарню, купить что-нибудь вкусное.
0: День лобстера, любители морепродуктов могут отметить эту дату, заказав любимого лобстера в ресторане или приготовить его дома.
1: И день тикающих часов, тоже такой необычный праздник. Что он подразумевает? Он напоминает о ценности времени и предлагает посвятить его тому, что действительно важно.
0: Очень много сегодня праздников. Выбирайте свой и обязательно его празднуйте.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01, бодрое утро, отличное утро пятницы, у микрофона Павел Балейшис
4: и Аня Белявцева.
3: Желаем всем отличного настроения, послушаем в этом музыкальном часе
4: горячий хит «Count on me».
3: Беовульф также прозвучит в этом музыкальном.
4: Би Миллер.
3: По курсу Ольга Трон познакомит вас со свежим выпуском новостей и прогнозом погоды.

0: Уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей к этому часу Ольга Трон. Доброе утро. В субботу 26 сентября традиционную прямую телефонную линию проведет управляющий делами Лидского райисполкома Ирина Юч. Звонить по номеру 604240 с 9 до 12 часов. 23 сентября в Лидском замке снимали выпуск тревел-шоу «Беларусь с акцентом», ведущий проекта – британский блогер Уилл Эгертон. В своем блоге он показывает места через личные впечатления, пробует местную еду, примеряет традиции и не боится выглядеть увлеченным. В Лиде британец по-настоящему погрузился в атмосферу. Слушал рассказ о свадьбе короля Ягайлы, примерил корону, прошел обряд посвящения войны замка и в финале прикоснулся к фрагменту оригинальной стены. В Большом театре Беларуси продолжается неделя дебютов. На сцену выйдут как молодые артисты, так и уже знакомые зрителю исполнители в новых для себя партиях. Уже прошли спектакли «Севильский цирюльник» и «Эсмеральда». Впереди Евгений Онегин, «Жар-птица» и «Турандот». В каждой постановке один новый исполнитель. Для зрителя это возможность открыть для себя новые имена и увидеть любимых артистов в новом образе или взглянуть по-другому на знакомую постановку. В Украине приступили к обновлению данных геологического обследования территории страны. Как объявлено, оно необходимо для создания базы данных, которая будет предоставлена потенциальным инвесторам. Как известно, США давно требуют от Украины исполнения договоренностей по редкоземельным элементам.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Сегодня в регионе облачная погода, осадки. Температура воздуха будет варьироваться от 13 до 14 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3. Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от «Беларусьбанка». А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80. Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
4: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 ФМ. Лидер ФМ.
1: Привет-привет, поговорим вот о вещах, которые вызывают напряжение. Вот
2: это
1: есть,
2: как?
1: Есть какие-то предметы, например, у вас, как, которые когда-то вот ломаются или путаются.
2: Это все предметы?
1: Все предметы. У меня, к примеру, это носки.
2: Так, они у тебя ломаются?
1: Нет, один постоянно куда-то уходит и не находится. А вот если ты еще опаздываешь куда-то, то у тебя просто...
2: Это регулярно, да?
1: Вряд ли лежит 8 пар по одному. Ну вот появился необычный магазин в США, который больше похож на художественную выставку. Называется он «Магазин неудобств».
2: Как подробнее.
1: Такое название. Ну, в этом магазине покупателям предлагают приобрести совершенно бесполезные вещи, призванные раздражать и усложнять жизнь. Например, там USB-кабель, который уже запутан, упаковки с одним носком, вот как раз-таки моя история, вместо положенной пары и многое-многое другое.
2: Это, знаешь, это вещи, которые можно применить как в качестве подарка на день рождения кому-нибудь, да?
1: Ну,
2: потому что часто дарят что-нибудь, то,
1: любишь,
2: что не нужно, да.
1: Которого очень ты не любишь. Ну вот автор проекта хотел превратить знакомые всем раздражители в юмористический опыт.
2: И? Ну, получилось у него? Магазин пользуется популярностью?
1: Пользуется. Абсурдность комической идеи состоит в том, что людям предлагаются не избавляться от мелких жизненных неудобств, а вот прийти
2: увеличивать
1: и нарочно, да, и обязательно самостоятельно купить эти неудобства. И вот организатор очень надеется, что многие, посетив магазин, по-новому посмотрят на повседневные проблемы.
2: Если вас что-то раздражает, смотреть на это по-новому. Вот целый магазин есть, где продают такие вещи.
1: Я сегодня приду, буду смотреть на свои 8 носков, которые по одному в штучке.
2: А я на кабель, который постоянно путается.
1: А наушники тоже. Интересная концепция. Наша музыка.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Доброе утро, 8 часов 23 минуты, время точное. Павел, вы проснулись уже?
1: Я, конечно, ну, вот всегда готов.
0: Прочитала интереснейшую новость для пробуждения. Стюардесса из Санкт-Петербурга, работающая в компании 26 лет, из 247 рабочих дней вышла на работу лишь 38 раз.
1: Так, где все это время она была?
0: Отдыхала. На больничных. За последние 4 года 50-летняя женщина пропустила 700 из 990 смен. И вот причинами невыхода на работу она называла больничные листы, плохое самочувствие, за свой счет.
1: В чем причина?
0: Она устала.
1: Устала. А я думаю, знаешь, в чем причина? Это первая стюардесса, которая, наверное, боится высоты. Боится летать.
0: Ну, я думаю, это хорошая
1: причина. Вот поэтому она не выходила на работу.
0: Ну, и вот внутренняя проверка службы безопасности авиакомпании выявила, что сотрудница искусно комбинировала отпуск и больничный. И, конечно же, симулировала плохое самочувствие.
1: Есть такие случаи, кстати, уже бывали они и не раз, когда люди вот каким-то образом, по-моему, то ли 30 лет на работу не выходил человек.
0: Мне так вспоминается эта история, это было в Италии. Женщина-учитель литературы и философии на протяжении 20 лет прогуливала работу.
1: И? Вот как этому научиться?
0: Ну вот, устроилась школьным учителем, она сразу ушла в отпуск по болезни.
1: Потом еще.
0: Затем явилась на уроках под видом посещения тематических конференций и курсов повышения квалификации. И уже сами школьники организовали забастовку и отказались ходить на ее уроки.
1: Потому что уроков не было.
0: Уроков не было, да. И там были еще причины, что она во время занятий постоянно с кем-то переписывалась по телефону и выставляла оценки.
1: Не увлечена она была.
0: Не слушала учащихся.
1: Поэтому работа нужно быть увлеченным человеком,
0: конечно,
1: чтобы тебя не упрекнули.
0: Ты слушаешь

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Это Дима. Он был перспективным спортсменом, а сейчас отбывает срок. Разбойное нападение и грабеж сломали его жизнь. Задумайся о последствиях своих действий.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем отличного утра, 8 часов 37 минут, прекрасного настроения.
1: 25 сентября уже у нас на календаре.
0: Анна,
1: да.
0: Для чего дача, дачный участок?
1: Отдыхать.
0: Отдыхать, кто-то отдыхает, кто-то там в огороде.
1: Да.
0: А вот один 16-летний подросток из Смоленска на дачу построил железную дорогу.
1: Самостоятельно?
0: Самостоятельно. Там есть семафор, стрелка, чтобы рельсы не проставили впустую. Зовут его Дмитрий, этого парня. Соорудил абсолютно рабочий электровоз из фанеры. Общая протяженность путей на даче составляет 70 метров.
1: А сколько ему потребовалось времени?
0: Вот не уточняется, но тем не менее парнишка очень изобретательная. То есть вот если посмотреть на видео, эти дача, значит, огороды, а между ними железная дорога.
1: Слушайте, я помню,
0: то есть, знаешь,
1: историю.
0: От одной грядки в другую подъезжать. В первую поездку он катался 8 часов на своем электровозе, пока не сел аккумулятор. Сейчас он работает над тем, чтобы сделать вагоны, улучшить технологию электровоза, чтобы при разгоне он не заваливался на бок.
1: Я помню историю про подростка, да. Который хотел жить отдельно от родителей.
0: И?
1: Ему не смогли снять квартиру и сказали, построй сам. Он построил на территории своего дома маленький домик.
0: Да,
1: потом он стал расстраивать. И очень красиво получилось.
0: В общем, вот такая молодежь. Молодец, изобретатель. Наверняка что-нибудь еще изобретет.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки.
3: Ветер юго-западный 3,7 метра в секунду.
2: Ну, что касается температуры воздуха днем, плюс 12, плюс 13 градусов.
4: Лидер FM.

0: 8 часов 49 минут. Хорошего утра.
1: Привет-привет. Поговорим немножко про бизнес. Павел, вот если бы вы открывали свое дело, как думаете, что нужно для привлечения покупателей и посетителей?
0: Ну, что-то оригинальное. Например, вот как тот магазин, который продает вещи, которые раздражают.
1: Да, но не совсем. Нужен 4-летний ребенок.
0: Так. Вот в качестве продавца?
1: В качестве всех. Появилась в сети интересная новость о мальчике из Китая, которому всего 4 года, и он уже знает очень много.
0: Азы бизнеса,
1: как,
0: да?
1: Для вести бизнес. Угу. Причем этот ресторан, в котором он находится, очень пользуется популярностью. Мальчик выходит на улицу и зазывает гостей в ресторан, которым владеет его семья. Угу. Но это еще не все. Ребенок помогает родителям накрывать столы и наводить чистоту, подает посетителям еду и напитки и даже убеждает их есть помедленнее, чтобы в полной мере насладиться вкусными блюдами.
0: Ну, вот такая профориентация, да? Это уже с детства уже человек готов к труду.
1: Да, конечно. И если хочешь клиентов, не нужно сидеть на месте, а вот лично выйти на улицу и привести их за стол.
0: Всем приятного аппетита, кто еще не завтракал, не начал это утро с бодрящего кофе. Взбодриться поможет наша утренняя игра. Уже очень скоро будем разыгрывать первый подарок. Всем желаем хороших новостей.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем доброго утра, 9 часов и 1 минута.
3: Всем пятничный привет!
2: В этом музыкальном часе послушаем
3: Элли Голдинг.
2: Старый добрый хит Глен Моррисон также появится в этом музыкальном часе.
3: Биби Рекса также прозвучит в этом музыкальном часе.
2: Впереди Денис Фёст, горячий хит, новости, погода. А еще мы поиграем через 15 минут.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте! В Лидском роддоме чествовали мам, родивших в Международный день мира. 21 сентября на свет появились двое малышей – мальчик и девочка. Накануне с радостным событием молодых мам приехали поздравить председатель Лидской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Виктор Миранцов и заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома Галина Гончар. Они вручили женщинам подарки от предприятий «Лидские пищевые концентраты» и «Лидохлебопродукт», а также материальную помощь в размере 3 базовых величин. Новорожденным лидчанам, в свою очередь, был присвоен почетный статус «Дитя мира». Лидчину посетил общественный деятель, мотивационный спикер, член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию Алексей Талай. В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями власти, военнослужащими, учащейся и работающей молодежью. Алексей Талай поделился своей историей успеха, доказав на личном примере, что для человека с сильным характером нет ничего невозможного. Подросток из Минской области решил пошутить и заявил о минировании школы и больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что в чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно. Правоохранители Минской области вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что подросток надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. Топливный кризис толкает США к принятию чрезвычайных мер. Как стало известно, власти страны в ближайшие дни намерены запретить экспорт дизельного топлива на 90 дней.

0: Лидер FM. Реклама. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect – твой киберклуб на максималках.
5: Попробуйте хлеб «Исполин Популярный» от Лисского хлебозавода. Ржаной хлеб на квасном сусле порадует вас неповторимым ароматом и отменным вкусом. Сделано в Беларуси.
6: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
7: Авто продавай на «Бутик Автобай».
6: Авто меняй на «Бутик Автобай».
7: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
1: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
2: Достоверно, оперативно,
3: качественно, с любовью.
2: С Лидской газеты.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 9:17. Уверенно начинаем первую на сегодняшний день игру.
2: Будем слушать эпизод. Снова наша помощница Катя будет рассказывать что-то 14 секунд. На 9703 нужно отправить вариант ответа и получить подарок.
1: А подарок сегодня — это цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
2: Начинаем слушать фрагмент. Поехали.
3: Там хорошо, свежий воздух. Вокруг площадка, животные бегают. Деревья растут, кусты, ягоды. Огород есть, сад есть. Обычно там живет бабушка с дедушкой.
1: Думаю, все очень понятно. Нам объяснили, ждем ваши варианты ответов на номер 9703.

0: Самое время подводить итоги нашего состязания. Конечно, мы с победителем определились. Еще раз будем слушать фрагмент.
1: Там хорошо, свежий воздух. Вокруг площадка, животные бегают. Деревья растут, кусты, ягоды. Огород есть, сад есть. Обычно там живет бабушка с дедушкой. Это деревня.
2: Верно, верно, это была деревня. Сегодня у нас есть победитель.
0: Им становится участник, номер телефона заканчивается на цифры
2: 0110.
0: Поздравляем с победой.
2: Ну и конечно же, вы сегодня выиграли подарок. А сегодня это цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ Real Plast по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
3: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: Рубрика 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Это Слава. Он мечтал стать инженером, оказался в колонии. Запомни. Легкий заработок – большой срок. Наркоторговля неизбежно влечет наказание.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

Сентябрь плавно перелистывает календарь. 25 число уже у нас на календаре. За окном кружатся первые желтые листья, а в воздухе пахнет переменами. Самое время нажать на паузу, оглядеться вокруг и поймать это особое осеннее настроение.

0: информации Белгидромета сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-западный, порывы от 3 до 7. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 13 градусов.
1: Лидер

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в кафе.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Анна Белявцева у микрофона, 10 часов 1 минута. Встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Артик Асти прозвучит бодро в этом часе. Риана также появится с нами. Верю в тебя, Анна Асти. Совсем скоро услышим Майли Сайрус, но прямо по курсу новости с погодой.
0: Ты слушаешь. Лидер FM. Let's go.

0: Лидер ФМ. Новости.
1: В студии новостей к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. Сегодня в Беларуси проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой, засветись в темноте», рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: В связи с наступлением осени вырос риск происшествий с участием пешеходов. Опасно двигаться по обочине и вдоль проезжей части, а уж тем более пересекать ее в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Поскольку пешеход видит двигающийся транспорт благодаря включенным фарам, а водитель может и не заметить пешехода. Большое количество ДТП в этот период совершается в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. В дни, когда дорожную обстановку осложняют дожди и туманы, ситуация только усугубляется. Водители просто не видят находящегося на проезжей части человека. В большинстве случаев такие дорожно-транспортные происшествия заканчиваются для их участников трагически. Это происходит потому, что с места водителя все темные и не имеющие активного света объекты на проезжей части полностью сливаются с темнотой и становятся практически невидимыми. Для сидящего за рулем эта проблема осложняется еще слепящим светом фар от встречного потока автомобилей. Чтобы обезопасить себя, необходимо использовать световозвращающие элементы. Принцип их действия основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается. Но просто носить фликер недостаточно. Важно, чтобы водители увидели вас и вовремя среагировали. Их лучше всего носить одновременно два или более на правой и левой руке. Самый действенный фликер – желтый или белый.
1: С 21 по 25 сентября в Лидской ЦРБ проходит неделя нулевого травматизма. Цель данного мероприятия – снизить уровень травматизма и повысить безопасность на рабочих местах и в быту. Оно также направлено на формирование культуры профилактики, обучение правилам охраны труда и отработку практических навыков. В состоявшемся сегодня ночью по минскому времени предсезонном матче НХЛ белорусский нападающий Нэшвилл Предаторс Виталий Пинчук отметился забитой шайбой и ассистом. Хищники потерпели поражение со счетом 5-6. Воспитанник жлобинского хоккея набрал сразу 2 очка по системе гол плюс пас. Он открыл счет

0: травм, она скончалась на месте. Сосед погибшей застрелил медведя. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня в регионе кратковременные осадки. Ветер юго-западный 2-3, порывами местами до 7 метров в секунду. Воздух прогреется до 13 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь к Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
2: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готовь из мясовых продуктов. Транслюй

0: Слухай белорусскую музыку, читай, размовляй на белорусской мове, дай знижку народные товары, створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
1: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
2: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
3: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
4: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Привет-привет, и это самые горячие новости шоу бизнеса. Поехали! Кажется, у голливудской звезды Марго Робби случился небольшой ребрендинг. Спустя почти 10 лет после свадьбы актриса официально стала использовать фамилию своего мужа, британского продюсера Тома Акерли. С Томом Марго Робби познакомилась в 2013 году на съемках фильма, где он работал ассистентом режиссера. В 2016 году тайна пара поженилась в Австралии, и за годы совместной работы выпустила, среди прочего, «Тоню против всех», «Барби» и «Девушку, подающую надежды». За годы совместной жизни они не только построили успешную карьеру в кино, но и стали родителями. В конце 2024 года у пары родился первый ребенок, сын, имя которого супруги пока предпочитают не раскрывать. И теперь вся семья носит одну фамилию. Джастин Бибер устроил неожиданный бесплатный концерт в парке Лос-Анджелеса. Для оказавшихся рядом поклонников выступление стало полным сюрпризом. После мини-концерта Джастин не стал сразу уезжать. Певец пообщался с фанатами и даже уделил внимание юным поклонникам и сделал с ними несколько селфи. Люся Чеботина рассказала о своем бойфренде на презентации нового трека. Исполнительница тщательно оберегает свою личную жизнь после расставания. Она пообещала, что впредь не будет выставлять отношения на показ, но и скрывать тот факт, что у нее есть бойфренд, она тоже не собирается. На днях в Москве Люся презентовала трек совместно с турецким диджеем Бурак Йейтер. Он остался в полном восторге от работы с красоткой и в интервью журналистам заявил, что у нее есть все шансы стать мировой звездой уровня Мадонны. А вот самой Люсе репортеры задавали вопросы не только о музыке. Вдаваться в подробности она не стала, но рассказала, что ее новый избранник не артист, а он полностью ей доверяет и не ревнует, даже несмотря на то, что во время работы ее окружает немало харизматичных мужчин. Когда Чеботину попросили описать любимого человека, она лаконично и очень емко ответила: «Я считаю, просто идеал». Ну что же, мы рады за нее. Кажется, Леди Гага действительно умеет хранить секреты. Пара стала родителями еще 9 июня, а подробности о малышке появились только сейчас. Стало известно не только, когда и где родилась дочь певицы, но и какое имя ей дали. Девочку назвали Роуз. Она появилась на свет 9 июня в Лос-Анджелесе. Ждем, когда певица сама решит немножко поделиться своей тайной и открыть подробности о своей дочери. Акмаль и Александра Куртова сыграли свадьбу. В декабре прошлого года они официально стали мужем и женой, а теперь пришло время и для большого торжества. Пара отправилась в северную столицу, чтобы согреть ее энергией своей любви, и устроили огромную пышную свадьбу в особняке. Выбор места для пары не случайный. По словам Саши, последнее мероприятие в стенках особняка происходило еще в 19 веке, поэтому молодоженам было особенно важно провести здесь собственную свадьбу, чтобы на питать эти стены новой энергетикой и подарить историческому пространству новую главу.
0: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Петрович, почему полка лежит на полу?
5: Осень, листопад.
4: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
6: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: К28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидерфм.бай.
6: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный, порывы от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем +12, +13 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
3: Yeah. See if you can relate to this one.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РОВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Рейдовые группы проверяют места концентрации молодежи, чтобы пресечь правонарушения и оградить детей от влияния улицы. В ходе операции особое внимание уделят выявлению несовершеннолетних, находящихся вне жилища в ночное время, а также взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественное поведение. Кроме того, стражи порядка пресекут незаконную продажу алкоголя, табачных изделий и электронных систем курения. Рейды пройдут во всех населенных пунктах района. Служба занятости организует бесплатное обучение безработных для повышения разряда по имеющейся профессии. Обращаться по улице Советской, 31. В Беларуси за сутки приостановлены операции по 92 счетам мошенников. В милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 35 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете и вишенка от имени должностных лиц. Затем идут хищения с использованием соцсетей и торговля на финансовых биржах. Нефтяные загрязнения зафиксированы на нескольких пляжах в провинции Зеландия, расположенной на юго-западе Нидерландов. По данным местных властей, отдыхающим рекомендовано воздержаться от купания. Первое сообщение о выбросах нефти на берег поступили из населенного пункта Вест-Капелла. Затем информация о загрязнении поступила из других зеландских пляжей. Часть обнаруженного вещества представляет собой тяжелое судовое топливо.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Сегодня в регионе облачная погода, осадки. Воздух прогреется до 13 градусов. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8-044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Португалия – это удивительная страна, расположенная на юго-западе Европы, на Пиренейском полуострове. Она славится своей богатой историей, которая прослеживается в архитектуре, культуре и традициях. Столица Лиссабон – это город с яркими улицами, живописными видами на Атлантический океан, старинными трамваями и уютными кафе. Путешественники могут насладиться великолепными пляжами региона Алгарве, где кристально чистая вода и скалистые утесы создают потрясающие пейзажи. Кухня Португалии – это море свежих морепродуктов, знаменитый пастель де ната, сладкий пирог с заварным кремом, а также разнообразные сыры и оливковое масло. Страна славится своим гостеприимством и дружелюбной атмосферой, что делает путешествие по ней незабываемым. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит «Народные товары» под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
4: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
5: Осень пришла, в насенню пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенню – настоящий рай для садоводов и огородников.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
8: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный, порывы от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 13 градусов.
2: Ты слушаешь Лидер FM.
3: Обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

0: «Золотой хит» представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12.00, время точное. Всем большой привет! У микрофона Анна Белявцева. Встречаем вместе новый музыкальный час «Алекс Уоррен». Бруно Марс также появится в этом музыкальном. Знаменитый хит группы «Добро» прозвучит на волнах 94.3 в этом музыкальном часе.
4: И мне не страшно, и вроде есть что терять, но так...
3: Желаю всем прекрасной и продуктивной пятницы.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Тронг. 24 сентября в Беларуси проводился единый день безопасности. Итоги мероприятия подводит начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Евгений Мисура.
3: В Лидзе возле торгового центра «Лидопарк» прошел единый день безопасности. Так, на территории торгового центра спасатели провели показательную тактику специального учения. По легенде, возгорание произошло в одном из магазинов. Сработала пожарная сигнализация, пламя перешло на кровлю здания. Из-за плотного задымления один из работников не смог покинуть помещение. Работники МЧС оперативно прибыли к месту вызова, спасли пострадавшего и ликвидировали условные очаги возгорания. Также работники МЧС совместно с субъектами профилактики организовали работу интерактивных обучающих площадок. Посетители торгового центра повторили правила безопасности, узнали, как действовать в случае возникновения пожара, утечки газа и научились оказывать первую помощь пострадавшим.
2: Отличная возможность по выгодным ценам приобрести свежую продукцию напрямую от производителей и сделать запасы на зиму. В последние выходные сентября в Лиде начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Развернется торговля на автомобильной стоянке у торгового центра «Евроопт», расположенного по адресу улица Красноармейская, 60. Покупателей ждет широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая, фермерские деликатесы, натуральный мед, саженцы. В Комитете государственного контроля заработала горячая линия по вопросам оказания стоматологических услуг. Набрав короткий номер 191, можно сообщить о проблемах, связанных с доступностью и ценообразованием при оказании подобных услуг, невыдаче расшифровок стоимости и чеков. Горячая линия будет работать до 18:00 с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Также сведения можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. В Казахстане продолжается расследование по факту гибели военнослужащих. Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе. Во время расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены более 30 военнослужащих, изъяты документация и видеоматериалы. Назначено 12 экспертиз. Ход расследования находится на особом контроле.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, осадки. Воздух прогреется от 10 до 13 градусов. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-3 порывами до 7 метров в секунду.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
1: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь: улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Это Саша. Он собирался стать программистом, но попал в тюрьму. Запомни: легкий заработок – большой срок. Преступления в сети интернет строго караются по закону.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
6: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 14 минут. Передаю всем пламенный привет. Продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем скидку 50 рублей на перманентный макияж в PM House. Ну что же, задаю вам вопрос. Ваша задача — ответить, правда или ложь то, что я говорю. И быстренько на номер 9703 отправить мне правильный вариант ответа. Внимание, вопрос. Правда или ложь, что в Японии есть поезда, которые ездят быстрее 500 км в час? Пиши.

0: дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги, напоминая свой вопрос. Правда или ложь, что в Японии есть поезда, которые ездят быстрее 500 км в час? И это правда, в Японии действительно есть такие поезда. Я поздравляю радиослушателя, последние цифры номера, которые заканчиваются на цифры 5971. Мои искренние поздравления и напоминаю, что сегодня вам достается скидка 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50-22-50-50-22-19.
1: Компания «Крунекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-19-19-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы. Школа ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
4: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
7: Модели без ограничений по весу.
6: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
8: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

За окном золотая пора, и город окончательно переоделся в золото. Знаю, многие грустят по ушедшему лету, но посмотрите на это иначе. Осень – это ведь самое уютное время года. Время теплых свитеров, душевных разговоров, шуршащих листьев под ногами и вечерних прогулок, после которых так приятно вернуться в теплый дом.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

информации Билгидромета. Сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки и ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 13, вечером плюс 10, плюс 12.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13.00, час больших хитов и суперзвезд на Лидер ФМ. Осень у нас в самом разгаре, но у нас всегда солнечно и ярко. Girl, горячий хит прозвучит в этом музыкальном часе. Словим фирменное настроение Люси Чеботиной. И, конечно же, услышим новинку от Вани Дмитриенко, Мальбек и Сюзанны «Отражение». Уже совсем скоро в этом музыкальном часе мы поиграем, ну а прямо по курсу новости с погодой.
0: Лидер ФМ. Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 94.3.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки и производства, востребованные на внешних рынках продукции из дерева. Об этом он заявил в Логойском районе в ходе посещения предприятия «Амкадор Лесмаш», информирует Белта. «В Беларуси надо однозначно усиливать заготовку леса», подчеркнул белорусский лидер. Сегодня с 14 до 15 часов заместитель председателя Лидского районного исполнительного комитета Антон Муханюк проведет выездной личный прием граждан. Он состоится в Белецком сельском исполнительном комитете по адресу Лидский район, агрогородок Белица, улица Красноармейская, 15. Матч шестого тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги в Лиде закончился крупной победой хозяев арены 4-0. Хет-трик за рыцарей оформил защитник Александр Макаревич, а голкипер Личан отразил все 18 бросков нефтяников. «Химик» остается единственной командой экстралиги без побед на старте чемпионата. Следующую игру наша команда проведет сегодня, 25 и завтра, 26 сентября, против Ю-17. На арене Ледового дворца в Лиде команды встретятся в 17 часов и в 13:30 соответственно. Ближайшую игру на выезде Лидский фарм-клуб проведет в воскресенье 27 сентября против «Локомотива» из Орши. Футболисты Португалии победно стартовали в новом сезоне Лиги наций. В первом туре группы А4 действующие победители одолели в Лиссабоне команду Уэльса с минимальным перевесом в счете 1-0. В северном дерби в Осло сборная Норвегии переиграла датчан 3-2. В квартете А2 сборная Нидерландов в Амстердаме разошлась миром с немцами 1-1. В Белграде сербы неожиданно проиграли грекам 1-2. Сборная Беларуси выступит в третьем по рангу дивизионе Лиги С. Свой стартовый поединок нового сезона в группе С1 подопечные Виктора Гончаренко проведут 26 сентября в Тиране против албанцев.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: В субботу в регионе ожидается облачная погода, осадки. Воздух в ночи прогреется до 10 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Гвоздь, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания Белтехавтопром, улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 605 2000 или короткий номер 7879.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 7.

Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: вам гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Приветствую всех радиослушателей. Третий розыгрыш подарков уже в эфире Лидер ФМ. Разыграем сегодня в этом часе сертификат от магазина Анкер, который расположен на улице Советской, 28. Какой витамин содержится в моркови? Хочется спросить сегодня мне у вас. А, С, Д. Выбирайте верный вариант ответа и оперативно отправляйте на номер 9703. Какой витамин содержится в моркови? А, С или Д? Жду ваши варианты. Номер 9703. 3.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Почти все варианты, кстати, ответов верные. Напоминаю свой вопрос. Какой витамин содержится в моркови? А, С или же Д? И это витамин А, витамин молодости и красоты. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последняя цифра номера 4300. Я вас поздравляю. Напоминаю, что сегодня вы выиграли сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
2: Требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1-й переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
2: улица Крупской, 80.
6: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
7: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
6: 2 буткемп-зоны.
7: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
6: Бильярд.
7: Единственные автосимуляторы в Лиде.
6: Виртуальная реальность.
7: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
6: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
7: Connect. Твой киберклуб на максималках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Лидер ФМ. Время хороших новостей от синоптиков. За окном уже у нас 11 градусов. Анна Белявцева на проводе. Желаю всем отличного дня. Совсем скоро прогноз погоды на завтрашний день.

0: информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 13, плюс 14.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00, время точное. Врываемся в новые 60 минут на Лидер FM. Всем! Звонки также появятся в этом музыкальном часе.
3: Не верил в то, что можно все вернуть назад, хотя...
2: Солнечная новинка от Юлианы Карауловой «Самолеты». Уже совсем скоро в этом часе разыграем вкусный подарок. Не переключайтесь.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Медицина в Лиде продолжает развиваться, делая качественную помощь доступнее для каждого жителя. Одно из недавних событий в Лидской ЦРБ – открытие нового хирургического кабинета в стоматологической поликлинике. Подробно о том, какой спектр услуг оказывают специалисты данного учреждения здравоохранения, как попасть на прием и многие другие ответы на вопросы вы узнаете из материала Анжелики Забродской на lidanews.by. В воскресенье 27 сентября состоится культурно-досуговая программа «А музыка звучит». Время начала в 17:00. Местом встречи личан станет открытая танцевальная площадка «Танцуют все» в городском парке культуры и отдыха. В деревне Холмы Краснопольского района ночью 25 сентября вспыхнул жилой дом. Когда спасатели ликвидировали возгорание, они обнаружили тело мужчины, по предварительным данным, 56-летнего хозяина дома. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, погибший был безработным, жил в доме один и имел привычку курить в помещении. Правоохранители рассматривают ряд возможных причин пожара. В числе основных версий фигурирует неосторожное обращение с огнем, в том числе во время курения. В возрасте 88 лет ушла из жизни Марина Влади, французская актриса и певица, которая была последней женой Владимира Высоцкого. По данным канала, она скончалась в четверг 24 сентября в возрасте 88 лет. Марина Влади оставалась женой Высоцкого вплоть до его кончины в 1980 году. Память о супруге она увековечила в книге «Владимир» или «Прерванный полет», а также в спектакле с тем же названием.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в регионе осадки. Воздух прогреется ночью до 10 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Атмосферное давление растет. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
3: улица Крупской, 80.
4: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ФМ. Дневной сеанс.
1: Всем большой привет! Стартует наш любимый дневной сеанс. Друзья, сегодня разыграем вкусный подарок. Сегодня это будет Roll King от Суши Арт в Лиде. Заказ по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Правила, конечно же, для всех напоминаю, а для тех, кто не знает, озвучиваю. Включаю вам фрагментик из какого-то загаданного мною фильма. Ваша задача — понять название и очень оперативно на номер 9703 отправить мне название того самого фильма. Ну что же, слушаем фрагментик.
2: Какой американский деятель изображен на 100-долларовой купюре? А. Джордж Вашингтон. Б. Франклин Рузвельт. С. Бенджамин Франклин. И Д. Авраам Линкольн. Играем? Или по домам, Джамаль? Решай.
1: Очень интересный фильм сегодня загадан. Жду же ваше название на номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Пришло время подводить итоги. Знаете, ответов я получила много, и вот у многих радиослушателей даже отрыв в считанную секунду. Но были, конечно, и неверные ответы, поэтому давайте еще раз переслушаем отрывок и уже наконец-то узнаем название.
1: Какой американский деятель изображен на 100-долларовой купюре? А. Джордж Вашингтон. Б. Франклин Рузвельт. С. Бенджамин Франклин. И Д. Авраам Линкольн. Играем? Или по домам, Джамаль? Решай.
0: Это был знаменитый фильм «Миллионер из трущоб». И сегодня у нас, конечно же, есть счастливчик, победитель, радиослушатель последней цифры номера 8633. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли «Ролл Кинг» от «Суши Арт в Леди». Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Я вас искренне поздравляю и желаю вам приятного аппетита.
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Осень пришла, в насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенний – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
6: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
7: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
8: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, плюс 10, днем плюс 13, плюс 14.
1: Активный день.
2: Активный день.
1: С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.01, время точное. Микрофон Анна Белявцева. Врываемся бодро в новый музыкальный час. Миша Марвин. «Feel My Love» также прозвучит в этом часе. Мод.
3: Несколько слов споет на прощание.
2: Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой.

0: Дер ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Гродненец хранил в квартире пистолет, патроны, тротиловые шашки. Происхождение оружия выясняет милиция, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Максим Базыленко.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На днях горожанка пришла в гости к своему знакомому. В квартире она заметила сумку, в которой лежали пистолет, патроны различного калибра и тротиловые шашки. Откуда у мужчины появился такой склад боеприпасов, женщина уточнять не стала. Вскоре между знакомыми вспыхнула ссора. Хозяин квартиры забрал вещи и ушел на улицу, а гость решила сообщить о подозрительном содержимом сумки в Ленинский РОВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого оперативно задержали. Однако опасных предметов при нем уже не было. После беседы с правоохранителями задержанный признался, что спрятал ношу возле одного из гаражных кооперативов. В указанном месте милиционеры действительно обнаружили скрытый арсенал. Сейчас по данному факту проводится проверка. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. А он пояснил, что весь арсенал получил от умершего отца.
1: Сегодня на стадионе «Старт» в Лиде состоится поединок в первой лиге Беларуси по футболу. Наши спортсмены встретятся с командой из Сморгони. Начало в 16:30, вход свободный. Сегодня, 25 сентября, в Национальной академии наук Беларуси проходит первый форум «Женщин-ученых. Роль женщины в науке и образовании». Событие – часть плана мероприятий по реализации Года белорусской женщины. Присутствует 300 участниц. Темы для общения разделены на 6 секций по основным направлениям науки – биологическим и медицинским, социальным, техническим и другим. Британское правительство приняло решение сократить выплаты местным жителям, которые разместили у себя мигрантов из Украины. С 1 января 2027 года размер ежемесячной компенсации будет уменьшен с 350 фунтов стерлингов до 100. Отмечается, что украинские беженцы опасаются, что могут остаться без крова после того, как британское правительство сократило более чем на 70% финансирование организаций, предоставляющих жилье в рамках программы «Дома для Украины». Эта программа была запущена в феврале 2022 года и оказала поддержку 181 тысячи прибывших на британский остров украинцев.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе осадки. Воздух прогреется в ночи до 10, днем до 14 градусов. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
3: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем, настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых не

0: всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
1: Не прожигай свою жизнь.
2: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
3: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: и подруга.
1: Золотой хит представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
2: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты,

0: Рубрика 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: Достоверно, оперативно,
7: качественно, с любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

А вы знали, что сегодня, 25 сентября, отмечается Всемирный день мечты? Да-да, у нас есть официальное разрешение повитать в облаках. Но психологи уверяют, что масштабные планы и теплые мечты – это лучшее средство от осенней депрессии. Кто знает, может, именно сегодня запустится то самое волшебство?

0: информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, плюс 10, а вот днем уже будет плюс 13, плюс 14 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: С новостями к этому часу вас знакомит Ольга Трон. Здравствуйте. В Лидском райисполкоме обсудили ход реализации молодежной политики. На заседании под руководством председателя Александра Версоцкого проанализировали работу с молодежью в регионе, определили ключевые достижения и обозначили задачи на перспективу. Все показатели профильной программы в районе выполнены. Качественная системная работа личины отмечена на самом высоком уровне. Отдел идеологической работы по делам молодежи Лидского райисполкома занял первое место в республиканском конкурсе Министерства образования. Палата молодежного совета при Лидском районном совете депутатов победила в республиканском конкурсе «Лучший парламент 2025». Лидский районный комитет общественного объединения БРСМ признан лучшим в Гродненской области по работе с учащейся молодежью. Финал ежегодного открытого областного благотворительного конкурса детского и молодежного творчества «Голоса мира» собрал в Гродно 30 исполнителей. География финала региона широкая – от областного центра Элиды до Сморгони и Островца. Также к конкурсу присоединились представители Светлогорска. Новшество этого года – возрастной ценз увеличен до 19 лет. Конкурс проходит уже в 7-й раз. Победители в последующем станут стипендиатами Белорусского фонда мира. Сегодня утром в 7:30 на 375-м километре трассы М1 Брест-Минск границы РФ случилось ДТП. 22-летний водитель автомобиля «Мерседес» врезался в «Рено» с полуприцепом, который стоял в полосе разгона. За рулем грузовика находился 25-летний мужчина. Водитель «Мерседеса» скончался по дороге в медучреждение. В Казахстане общенациональный траур по военным, которые погибли на учениях в Каспийском море. На флагштоке Республики в Астане и на административных зданиях приспущены флаги. ЧП случилось 24 сентября. Во время маневров резко ухудшилась погода, поднялся сильный ветер, в акваторию унесло 17 моряков, 14 погибших, почти все матросы срочной службы. Троих удалось спасти, один из них в больнице. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, в субботу в регионе сохранятся облачная погода, осадки. Воздух ночи прогреется до 10 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-3 порывами до 7 метров в секунду.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более...

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Португалия – это удивительная страна, расположенная на юго-западе Европы, на Пиренейском полуострове. Она славится своей богатой историей, которая прослеживается в архитектуре, культуре и традициях. Столица Лиссабон – это город с яркими улицами, живописными видами на Атлантический океан, старинными трамваями и уютными кафе. Путешественники могут насладиться великолепными пляжами региона Алгарве, где кристально чистая вода и скалистые утесы создают потрясающие пейзажи. Кухня Португалии – это море свежих морепродуктов, знаменитый пастель де ната, сладкий пирог с заварным кремом, а также разнообразные сыры и оливковое масло. Страна славится своим гостеприимством и дружелюбной атмосферой, что делает путешествие по ней незабываемым. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
1: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, днем +13, +14.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, с новостями к этому часу вас знакомит Ольга Трон. В формате видеоконференции в Лидском райисполкоме провели детальный разбор работы строительной сферы района и наметили четкие задачи на оставшийся период 2026 года. На долю Лидчины приходится почти 9% всех строительно-монтажных работ Гродненской области. Активно идут работы на знаковых объектах региона. Реконструкция въезда в Лиду по трассе М-11, модернизация очистных сооружений, застройка микрорайона на север. Среди слабых мест отрасли – смещение графиков, из-за чего строительный комплекс района немного сбавил темпы по подрядным работам. Причиной тому стала неблагоприятная погода. 27 сентября в воскресенье отмечается Всемирный день туризма. В нашем городе в этот день запланированы мероприятия. В 11 часов состоится пешеходная экскурсия по городу «Город Гедемина. Все дороги ведут к замку». В 12:00 – подведение итогов конкурса рисунка «Я рисую Лидский замок». Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 25 сентября. Курс доллара составил 3 рубля 2 копейки. Курс юаня – 4 рубля 51 копейка за 10 юаней. Российский рубль оценивается в 3 рубля 59 копеек за 100 российских рублей. Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Киев получил от Японии помощь на общую сумму более 20 миллиардов долларов, информирует news.by. Это одна из самых больших сумм помощи в мире. Здесь и энергетика, и гуманитарная поддержка.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в регионе ожидаются осадки. Воздух в ночи прогреется до 10 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-3, порывами местами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу проспект Победы, 10, бывшая вторая школа. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Добро пожаловать в «Коннект». Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: И единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: «Коннект». Твой кинопоиск.

0: понятно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Приветствую всех автолюбителей! А вы доверили свой автомобиль искусственному интеллекту? Не просто Siri включи музыку, а чтобы нейросеть сама управляла машиной. Энтузиасты решили это проверить и устроили настоящий тест-драйв для популярных ИИ. Для испытания молодые люди взяли Toyota Corolla 2022 года, оснастили ее системой, которая позволяет искусственному интеллекту управлять машиной. На трассе поставили конус. Результаты оказались впечатляющими. Три приложения из четырех не смогли проехать трассу полностью. Лучше всех выступила GPT-6 Astra. Она прошла дистанцию со второй попытки за 5 минут 22 секунды. Первый раз она осилила только

49% пути. Причем большинство спотыкались на первом же повороте, не могли понять, с какой стороны от конуса ехать и как управлять машиной. А вот пока одни нейросети учатся водить, другие уже работают на дорогах. Весной в Санкт-Петербурге начали осматривать состояние улиц с помощью ИИ-комплексов городовой. Это камера на крыше обычной легковушки, и нейросеть находит нарушение благоустройства, ставит геометку и делает скриншот. Вот так вот, пока один искусственный интеллект сдает на права, другие уже следят за порядком. Ты слушаешь?

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
8: Модели без ограничений по весу.
7: Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
9: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
10: Авто выбирай на бутик «Автобай».
11: Авто продавай на бутик «Автобай».
10: Авто меняй на бутик «Автобай».
11: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
12: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
13: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» — решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 13, плюс 14.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Сегодня в Беларуси проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой, засветись в темноте», рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: В связи с наступлением осени вырос риск происшествий с участием пешеходов. Опасно двигаться по обочине и вдоль проезжей части, а уж тем более пересекать ее в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Поскольку пешеход видит двигающийся транспорт благодаря включенным фарам, а водитель может и не заметить пешехода. Большое количество ДТП в этот период совершается в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. В дни, когда дорожную обстановку осложняют дожди и туманы, ситуация только усугубляется. Водители просто не видят находящегося на проезжей части человека. В большинстве случаев такие дорожно-транспортные происшествия заканчиваются для их участников трагически. Это происходит потому, что с места водителя все темные и не имеющие активного света объекты на проезжей части полностью сливаются с темнотой и становятся практически невидимыми. Для сидящего за рулем эта проблема осложняется еще слепящим светом фар от встречного потока автомобилей. Чтобы обезопасить себя, необходимо использовать световозвращающие элементы. Принцип их действия основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается. Но просто носить фликер недостаточно. Важно, чтобы водители увидели вас и вовремя среагировали. Их лучше всего носить одновременно два или более на правой и левой руке. Самый действенный фликер – желтый или белый.
1: Медицина в Лиде продолжает развиваться, делая качественную помощь доступнее для каждого жителя. Одно из недавних событий в Лидской ЦРБ – открытие нового хирургического кабинета в стоматологической поликлинике. Подробно о том, какой спектр услуг оказывают специалисты данного учреждения здравоохранения, как попасть на прием и многие другие ответы на вопросы вы узнаете из материала Анжелики Забродской на lidanews.by. В воскресенье 27 сентября состоится культурно-досуговая программа «А музыка звучит». Время начала в 17:00. Местом встречи личан станет открытая танцевальная площадка «Танцуют все» в городском парке культуры и отдыха. Матч шестого тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги в Лиде закончился крупной победой хозяев арены 4:0. Хет-трик за рыцарей оформил защитник Александр Макаревич, а голкипер личан отразил все 18 бросков нефтяников. Химик остается единственной командой экстралиги без побед на старте чемпионата. Следующую игру наша команда проведет сегодня, 25 и завтра, 26 сентября, против Ю-17. На арене Ледового дворца в Лиде команды встретятся в 17 часов и в 13:30 соответственно. Ближайшую игру на выезде Лидский фарм-клуб проведет в воскресенье 27 сентября против Локомотива из Орши.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В субботу в регионе ожидается облачная погода, осадки. Воздух в ночи прогреется до 10 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер южный, с переходом на юго-западный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044. 451-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Шум и холод вам мешает? Real Plast от них спасает. Компания Real Plast предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Welcome 730-94-92. Real Plast. Стиль и качество для вас.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит, народные товары под 4%.

0: Тебе понравится. 6+.
1: Отличного всем настроения. Кстати, о настроении. В Японии придумали новинку, которая точно заставит улыбнуться. Появилась портативная охлаждающая кабина, которая работает как холодильник для человека. Кабинка представляет собой стальную конструкцию на колесиках, напоминающий торговый автомат. Внутри поддерживается температура около 15 градусов со знаком плюс, а на голову, шею, плечи и спину направляется поток холодного воздуха. Температура примерно 5 градусов со знаком плюс. Разработчики утверждают, что заметное охлаждение наступает уже через 5 минут, а вот 10-минутного сеанса достаточно, чтобы снизить температуру тела и облегчить симптомы теплового истощения. Чтобы не допустить переохлаждения, кабинка автоматически отключается через 20 минут. Устройство предназначено не для дома, а для рабочих, которые проводят много времени на улице в жару. Разработка появилась на фоне участившихся в Японии волн экстремальной жары, когда температура превышала 40 градусов, а тепловые удары становились серьезной профессиональной угрозой для работников. Устройство предлагает не охлаждение целого помещения, а быстрый перезапуск терморегуляции конкретного человека. Пока независимых клинических испытаний нет, и эффективность подтверждается лишь данными производителя и первыми отзывами пользователей. Но сама идея – кондиционер не для комнаты, а для человека – уже привлекла внимание по всему миру.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
5: Никому не скажу.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, днем +13, +14.
1: Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РОВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Рейдовые группы проверяют места концентрации молодежи, чтобы пресечь правонарушения и оградить детей от влияния улицы. В ходе операции особое внимание уделят выявлению несовершеннолетних, находящихся вне жилища в ночное время, а также взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественное поведение. Кроме того, стражи порядка пресекут незаконную продажу алкоголя, табачных изделий и электронных систем курения. Рейды пройдут во всех населенных пунктах района. Служба занятости организует бесплатное обучение безработных для повышения разряда по имеющейся профессии. Обращаться по улице Советской, 31. С 21 по 25 сентября в Лидской ЦРБ проходит неделя нулевого травматизма. Цель данного мероприятия – снизить уровень травматизма и повысить безопасность на рабочих местах и в быту. Оно также направлено на формирование культуры профилактики, обучение правилам охраны труда и отработку практических навыков. Отличная возможность по выгодным ценам приобрести свежую продукцию напрямую от производителей и сделать запасы на зиму. В последние выходные сентября в Лиде начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Развернется торговля на автомобильной стоянке у торгового центра «Евроопт», расположенного по адресу улица Красноармейская, 63. Покупателей ждет широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая, фермерские деликатесы, натуральный мед, саженцы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 26 сентября в Лидском регионе ожидаются осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Воздух ночью прогреется до 10 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Петрович, почему полка лежит на полу?
1: Осень, листопад.
0: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
2: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Привет-привет, и это самые горячие новости шоу-бизнеса. Поехали! Кажется, у голливудской звезды Марго Робби случился небольшой ребрендинг. Спустя почти 10 лет после свадьбы актриса официально стала использовать фамилию своего мужа, британского продюсера Тома Акерли. С Томом Марго Робби познакомилась в 2013 году на съемках фильма, где он работал ассистентом режиссера. В 2016 году тайна пара поженилась в Австралии, и за годы совместной работы выпустила, среди прочего, «Тони против всех», «Барби» и «Девушку, подающую надежды». За годы совместной жизни они не только построили успешную карьеру в кино, но и стали родителями. В конце 2024 года у пары родился первый ребенок, сын, имя которого супруги пока предпочитают не раскрывать. И теперь вся семья носит одну фамилию. Джастин Бибер устроил неожиданный бесплатный концерт в парке Лос-Анджелеса. Для оказавшихся рядом поклонников выступление стало полным сюрпризом. После мини-концерта Джастин не стал сразу уезжать. Певец пообщался с фанатами и даже уделил внимание юным поклонникам и сделал с ними несколько селфи. Люся Чеботина рассказала о своем бойфренде на презентации нового трека. Исполнительница тщательно оберегает свою личную жизнь после расставания. Она пообещала, что впредь не будет выставлять отношения на показ, но и скрывать тот факт, что у нее есть бойфренд, она тоже не собирается. На днях в Москве Люся презентовала трек совместно с турецким диджеем Бурак Йейтер. Он остался в полном восторге от работы с красоткой и в интервью журналистам заявил, что у нее есть все шансы стать мировой звездой уровня Мадонны. А вот самой Люсе репортеры задавали вопросы не только о музыке. Вдаваться в подробности она не стала, но рассказала, что ее новый избранник не артист, а он полностью ей доверяет и не ревнует, даже несмотря на то, что во время работы ее окружает немало харизматичных мужчин. Когда Чеботину попросили описать любимого человека, она лаконично и очень емко ответила: «Я считаю, просто идеал». Ну что же, мы рады за нее. Кажется, Леди Гага действительно умеет хранить секреты. Пара стала родителями еще 9 июня, а подробности о малышке появились только сейчас. Стало известно не только, когда и где родилась дочь певицы, но и какое имя ей дали. Девочку назвали Роуз. Она появилась на свет 9 июня в Лос-Анджелесе. Ждем, когда певица сама решит немножко поделиться своей тайной и открыть подробности о своей дочери. Акмаль и Александра Куртова сыграли свадьбу. В декабре прошлого года они официально стали мужем и женой, а теперь пришло время и для большого торжества. Пара отправилась в северную столицу, чтобы согреть ее энергией своей любви, и устроили огромную пышную свадьбу в особняке. Выбор места для пары не случайный. По словам Саши, последнее мероприятие в стенках особняка происходило еще в 19 веке, поэтому молодоженам было особенно важно провести здесь собственную свадьбу, чтобы на питать эти стены новой энергией.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Чистим, не сожжем, а увезем.
8: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
9: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, днем +13, +14.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Гродненец хранил в квартире пистолет, патроны, тротиловые шашки. Происхождение оружия выясняет милиция, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Максим Базыленко.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На днях горожанка пришла в гости к своему знакомому. В квартире она заметила сумку, в которой лежали пистолет, патроны различного калибра и тротиловые шашки. Откуда у мужчины появился такой склад боеприпасов, женщина уточнять не стала. Вскоре между знакомыми вспыхнула ссора. Хозяин квартиры забрал вещи и ушел на улицу, а гость решил сообщить о подозрительном содержимом сумки в Ленинский РОВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого оперативно задержали. Однако опасных предметов при нем уже не было. После беседы с правоохранителями задержанный признался, что спрятал ношу возле одного из гаражных кооперативов. В указанном месте милиционеры действительно обнаружили скрытый арсенал. Сейчас по данному факту проводится проверка. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. А он пояснил, что весь арсенал получил от умершего отца.
2: В Лидском райисполкоме обсудили ход реализации молодежной политики. На заседании под руководством председателя Александра Версоцкого проанализировали работу с молодежью в регионе, определили ключевые достижения и обозначили задачи на перспективу. Все показатели профильной программы в районе выполнены. Качественная системная работа Лидчины отмечена на самом высоком уровне. Отдел идеологической работы по делам молодежи Лидского райисполкома занял первое место в республиканском конкурсе Министерства образования. Палата молодежного совета при Лидском районном совете депутатов победила в республиканском конкурсе «Лучший парламент 2025». Лидский районный комитет общественного объединения БРСМ признан лучшим в Гродненской области по работе с учащейся молодежью. Финал ежегодного открытого областного благотворительного конкурса детского и молодежного творчества «Голоса мира» собрал в Гродно 30 исполнителей. География финала региона широкая. От областного центра Элиды до Смарагдова, Гони и Островца. Также к конкурсу присоединились представители Светлогорска. Новшество этого года – возрастной ценз увеличен до 19 лет. Конкурс проходит уже в 7-й раз. Победители в последующем станут стипендиатами Белорусского фонда мира.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, в субботу в регионе сохранятся облачная погода, осадки. Воздух ночи прогреется до 10 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-3 порывами до 7 метров в секунду.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет, там из